0: Радио Рація.
1: 10 хвилин с половой на 8 годину в Польше, 9 у Беларуси. Только что Анжелика Ляльковская в новинах говорила про акцию солидарности с белорусскими журналистами, которые находятся за кратами. Мы про эту акцию, которая пришла

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: США нанесли новую серию ударов по Иране. Окупованный Севастополь застався без электричности. На территории Бернардинского монастыра у Берести знайшли склад боеприпасов.
2: У студии Анжелика Ляльковская.
3: У окупованым Россией Севастополе отбылось масштабное отключение электроэнергии. Поводле компании «Севастополь-Энерго» причиной стала техничная авария у магистральных электричных сетках Крымской энергосистемы. Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления увел значное межевание могутности у совязи с аварийно-одновленчими працами. Часовый график черговости отключения не может выконываться. Поведомляется, что без электрозабеспечения застались спожуцы обезвив чарх, на який поделены Севастополь. Про термины полного обновление подачи электричности покуль не поведомляется. Центральное командование Узброенных сил США у ночь на 13 липеня поведомило про новую хвалю ударов по территории Ирана. Поводле заявы американских войскоўцаў, их мета является дальнейшее ослабление махчимостью Исламской Республики атаковать громадянские и коммерцийные судны, якія проходят праз Армузский пролив. У свою чергу корпус вартовых Исламской революции Ирана заявил, что Армузский пролив застается закрытым для особного, до особного распоряджения и до спынения американских военных интервенций у регионе. До початку военного супрацьстояния помеж США, Израилем и Ираном праз Армузский пролив проходили каля 20% сусветного морского экспорта нафты. Тому любые обмежевания судноходства у гэтым регионе могут истотно поплывать на сусветные энергетичные рынки. Президент России Владимир Путин протягивает войну супроть Украины, покольку лечит военный тиск одним способом примусить Киев и его заходних союзников пойти на суступки. До такой высновы приходит выдание The New York Times, поравновывающе российскую войну в Украине с недавним американско-иранским супротстоянием. На думку авторов материалу, и Россия, и Злученные Штаты починали военную кампанию супроть значно слабейшего противника, различивающе хутко навязать ему свои умовы. Однако ни Москва, ни Вашингтон не досягнули своих политичных метов у полной меры. Выдание означает, что для Путина война стала главным политическим проектом его керования. Тому Кремль протягивает боевые деяния, не глядячи на великие страты и отсутность вырешального успеха на фронте. А вот президент США Дональд Трамп деяничал инакш. Его подход до конфликта с Ираном неодноразово изменялся, и когда возникла рызыка затяжной кампании, Белый дом зробил ставку на перемовы и зменьшение рызык для США. Главная основа выдания заключается у тем, что Путин опынулся в ситуации, когда боится спынить войну без достигнения отчувального вынику. У той же час Трамп готов отмовиться от дальнейшей эскалации, коли кошт военной кампании становится занадто высоким. Беларусь застается у лику ключевых напрямков внешнего политики нового урада Литвы. Про гэта после встречи с призначенным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом поведомил керовник офиса Светланы Тихановской у Вильни Денис Кучинский. Поводле его слов, особливо важно, что в программе нового урада захаванный пункт про узмацнение изоляции режима Лукашенко в выпадку его дальнейшего удела у российской агрессии супрать Украины, кажа Денис Кучинский.
4: В программе нового ураду протягивая згадываться Беларусь. Для нас это так само важный такой политический сигнал. Означено, что демократичная и свободная Беларусь является такой одной из наиважнейших долготерміновых метов внешней политики Литвы. И лечу, что это свечит, конечно, про то, что поддержка Беларуси и демократичная и свободная Беларусь является для Литвы долготерміновым державным приоритетом Литвы.
3: Падчас встречи баки так само обмерковали поддержку белорусских демократичных сил, допомогу политичным вязням и белорусам, які знайшли притулок у Литве.
4: А подчас этой размовы поговорили про белорусов, белорусок, про наши незалежные меды, организации, всю громадянскую супольность, якая находится у Литве. Тут, конечно, я подякувал за всю ту поддержку, якая існує, и попросил захватить эту поддержку и в питаннях легализации.
3: Сустреча с премьер-министром Миндаугасом Синкевичусом отбылася у День державности Литвы. Подчас реставрационных работ на территории Бернардинского монастыря у Берести будовники выявили схованку с боеприпасами и медицинскими материалами. Сярод знаходок – гильзы, шкляные колбы и запечатанные ампулы с прозрыстой ваткостью. Теперь на месте працует следчо-оперативная группа, якая повинна высветлить походжение выявленных предметов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з кароткачасовымі праясненнямі на поўначы рэгіёну. Усюды дажджы, на захадзе, то бок на Беласточчыне, чакаюцца таксама навальніцы ў другой палове дня. Атмасферны ціск увесь час крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метра на секунду, у парывах да 9-10, максімальная тэмпература днём 25 градусаў на Берасцейшчыне і каля Белай Падляскай, 27 у Гародні і Беластоку, тэмпература ноччу 18-12 градусаў. І на большай частцы тэрыторыі сіноптыкі ноччу прагназуюць працяг ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй завершылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. Сустрэнемся яшчэ сёння ў 3 гадзіны пасля абеду паводле польскага, ў 4 гадзіны паводле беларускага часу.

0: да.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
4: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европе унесла житие 10 тысяч человек.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. Поводле керовника областной военной администрации Ивана Федорова, агульная колькость удару наблизилась до 1000. У вынику атак потерпели 13 человек, сярод их дитя. Так само поведомляется про наступствы обстрелу Херсонской области. Поводле областной прокуратуры загинула 98-годовая женщина. Пошкоджены приватные и шматповерховые дамы, медицинская установа, громадянский транспорт и автомобили, поведомляет про 17 параненых. У Варшаве у Беларускім думе адбылася вайсковая імпрэза, арганізаваная аб'яднаннем рух. Падзеі прымеркавалі да дзвюх памятных дат: гадавіны Грунвальдскай бітвы, што адбылася 15 ліпеня 1410 года, і бою пад Лісячанскам ва Ўкраіне ў чэрвені 2022 года. У праграме быў аповед пра зброю часоў Вялікага княства Літоўскага і гісторыю абедзвюх бітваў. Адбыўся паказ дакументальнага фільма «Палка Каліновскага». Своими уражениями от импрезы поделились ее удельники.
5: Добро было все заорганизовано, и ты, кто представил пляцовку, ну, все ж таки поклопотились об тем, как это все было для меня, как для выступовца зручника. Ну, и сама программа была все ж таки насыщенная. Шкода только что по часу мало, хотелось бы протягу.
6: У меня два друга, они сражаются за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году. То есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
4: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброхвотники полка Калиновского. Иван Марчук, позывный Брест, Василь Парфенко, позывный Сябро, Василь Грудовик, позывный Атом, и Вадим Шатро, позывный Папик. Еще двое белорусских вояров, Ян Дюрбейко и Сержук Дегтю, трапили у российский полон. Их дальнейший лёс неведомы до этого часу. На белорусской атомной электростанции обмерковывают махчимость поширения. Генеральный директор Сергей Бабович поведомил, что Беларусь вяде перамовы с российским боком о будовництве третьего энергоблока. Поводле яго слоў, новый блок плануется створить по тем же проекте, что и дзейныя реакторы, что повинно спростить интеграцию и выкарыстанне назапашаванага досведу. Адзначым, что за час эксплуатации белорусской атомной станции Остраўцы сутыкалася шэрагам проблемаў и выклікаў. Уже перыяд запуску першага энергоблока пасля уключэння абсталявання фіксаваліся тэхнічныя непаладкі і адключэнні. Беларускі бок тлумачыў гэтыя выпадкі асаблівасцямі этапу наладкі абсталявання, а эксперты адзначылі неабходнасць дадатковага кантролю за якасцю работ. Станцыя таксама сутыкнулася з наступствамі міжнароднай крытыкі. Пасля будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі суседняя Літва і шэраг еўрапейскіх структур выказвалі заклапочанасць пытаннем бяспекі, у тым ліку праз блізкасць станцыі да мяжы з Літвой. Хваля экстремальной спеки у конце червеня привела до больше, чем 10 тысяч додатковых смертей у Европе у поравнанні с чаканными показчиками для гэтага перыяду. Про гэта поведомляя Рейтер со спасылкой на европейских специалистов. Поводле оценок доследчику, наибольш потерпели люди старейшего узросту. Больше за 9 тысяч померлых были во узросте больше за 65 годов. Специалисты означают, что протяглые перыяды высоких температур повышают рызыку сардэчна-сасудистых и інших захворваний, особливо сярод пожилых людей и тех, кто мае хроничные проблемы со здоровьем. Больш новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 да 28, цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европы стала причиной смерти 10 тысяч человек. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦ, расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европе унесла житие 10 тысяч человек.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. Поводле кіраўніка областной военной администрации Ивана Федорова, агульная колькасть удару наблизилась до 1000. У выніку атак потерпели 13 человек, сярод их дитя. Так само поведомляется про наступствы обстрелу Херсонской области. Поводле областной прокуратуры загинула 98-годовая жанчына. Пошкодженные приватные и шматповерховые дамы, медицинская установа, громадянский транспорт и автомобили. Поведомляется про 17 пораненных. У Варшаве у Белорусском доме отбылася войсковая импреза, организованная объединением рух. Подеи примерковали до двух памятных дат. Годовины Грунвальдской битвы, что отбылася 15 липня 1410 года, и бою под Лисячанском в Украине у червені 2022 года. У программе был оповед про зброю часов Великого князства Литовского и историю обедевых битвов. Отбылся показ документального фильма полка Калиновского. Своими уражениями от импрезы поделились ее удельники.
4: Добро было все заорганизовано, и ты, кто представил пляцовку, они все ж таки поклопотились об тем, как это все было для меня, как для выступовца зручника. Ну и сама программа была все ж таки насыщенная. Шкода только, что по часу мало, хотелось бы протягу.
5: У меня два друга, они сражаются за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
3: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброохотники полка Калиновского. Иван Марчук, позывный «Брест», Василь Парфенко, позывный «Сябро», Василь Грудовик, позывный «Атом» и Вадим Шатров, позывный «Папик». Еще двое белорусских вояров Ян Дюрбейко и Сержук Дегтю трапили у российский полон. Их дальнейший лёс неведомы до этого часу. На белорусской атомной электростанции обмерковывают махчимость поширения. Генеральный директор Сергей Бабович поведомил, что Беларусь ведет перемовы с российским боком о будовництве третьего энергоблока. По водле его слов, новый блок плануется створить по тем же проекте, что и дейные реакторы, что повинно спростить интеграцию и выкористание назапашиванного досвиду. Отзначим, что за час эксплуатации белорусской атомной станции «Островцы» сутыкалася шерогом проблем и выкликов. Уже в период запуску первого энергоблока после уключения обсталявания фиксовались техничные неполадки и отключения. Белорусский бок тлумачил эти выпадки особливостями этапу наладки обсталявания, а эксперты отзначили необходимость додаткового контроля за якостью работ. Станция так само сутыкнулася с наступствами международной критики. После будовництва белорусской атомной электростанции соседние Литва и шерох европейских структур выказывали заклопоченность пытанием безпеки у темлику про сблизкость станции до межи с Литвой. Хваль экстремальной спеки у конце червеня привела до больше, чем 10 тысяч додатковых смертей у Европе у поравнании с чаканными показчиками для этого периода. Про это поведомляя Рейтер со посылкой на европейских специалистов. По водле оценок доследчику, наибольш потерпели люди старейшего узросту. Больше за 9 тысяч померлых были во узросте больше за 65 годов. Специалисты означают, что протяглые периоды высоких температур повышают ризику сердечно-сосудистых и инших захворваний, особливо сярод пожилых людей и тех, кто мае хроничные проблемы со здоровьем. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Месяцами короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра от 25 до 28 тепла. Ветер полуночный и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше и за норму. Витаю, шановное господарство. Понеделок сегодня на календаре 13 липня. Это хвали белорусского радио Рация. Олесь Дубовец тут. Традиционно запрошаю погортать сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио FM. Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
7: 13 липня, понеделок. Фантастычная повседённость. Подляский институт культуры запрашивает видать выставу переможца у другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу можно будет отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает видать фотовыставу Петра Мядведя и ее портрет. Выстава працует у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Народный дом особ России запрашивает поглядеть уникальную пленеровую выставу, якая является подсумованием международного фотоконкурса «Папелушка у скульптуры». Гэтая инициатива Подляскага музея у Белостоку является даниной памяти капеллану солидарности ксянзу Ежи Папелушку, подрихтавана у сувязи с 41-й годовиной его смерти. Сотня у представленных праца у журе одобрала десяток найлепших фотографий, якія увекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папелушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага дзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэні.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляшшы.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: У касцёле Святого Александра в Варшаве ушанавалі памяць загінулага ва ўкраіне беларуса Мікола Іліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў імшу па герою, затым працягнулася ўшанаванне памяці Міколы ў зале Яна Павла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка сустрэчы сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
1: Вялікая падзяка ксёндзу Вячеславу Барку, што ён узяўся з арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Іліна. І калі молішся за такіх людзей, которых ведаў, бачыў, которые для тебя былі папросту звычайнымі людзьмі, як Мікола Іліна, который был попросту добрым хлопцем. И бачишь, як у некий момент приватное життё человека робится громадско значным. Кожный день его життя, кожный его поступок, кожный его выбор, он робит человека вельчным. Але гэта бачишь только после его смерти. На жаль, Мікола Іліна был героем еще плошчы 2006 года. И там поводился вельми героично, был сбиты, был осуджены. Мусил, як и мы все, после 2020 года, а он еще после 2006 года мусил выехать из Беларуси, вывучился, уладковал свое житё в Эстонии, имел неблагий бизнес, отримал громадянство Эстонии, але коли началась война в Украине, еще 2014 года, и он робит черговый свой выбор. И он учится на медика, на парамедика, и едет в Украину, как ратовать людей. И вот его миссия ратовать людей, я набачена про все его житё. Бо коли мы проводили тут импрезы уже после его похования, на яким собрались представники и громадскости Украины, и Злучених Штатов, и Эстонии посол. Кольки добрых слов указали люди, кольки добрых слов указали все его знакомые. Женщина из Америки, которой он просто ротовал житё на улице, коли мешкал в Эстонии, коли некие хлопцы причапились до ее, и он уступился за ее. І таксама гэта могло пагражаць яму і дэпартацыяй, і невядома чым, але ён весь час рабіў правільны выбар. І сёння, канешне, удзячны.

0: 16:21 у Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Учора ў цэнтры Варшавы ля помніка Каперніка прайшла акцыя памяці загінулага ў гарадзенскай турме мастака Алеся Пушкіна. 11 ліпеня 2023 года ноччу Алесь памёр у рэанімацыі з-за несвоечасова аказанай медыцынскай дапамогі. Гаворыць арганізатар акцыі памяці сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Василь Плешкунов.
1: Тема акции «День ушанования Олеся Пушкина». 11 липеня 23 года загинул мастак Олесь Пушкин. И он с канала реанимации, не отримавший належной медичной допомоги, доставлен из колонии. Ему было 57 годов. И он змагался с захопниками своей родимой еще у 90-е. Миновито ему належить в знакомитый перформанс «Гной для президента». И он был схопленный 30 соковика 21 года. Отбылося все, и карцеровая психиатричная клиника, и судилище про взвод, и вырок. 5 годов колюни во умова жесткого режима. 25 соковика 2022 года он порезал себе живот знаком протесту супрать своей и еще 5000 криминальных справов. Его характер боротьбита не сломился навод у таких нечеловечных умовах. Нам засюды потребны такие герои. Лёс Олеся Пушкіна, яго фігура павінны аб'ядноўваць беларусаў для дальнейшай барацьбы. Памяць па ім тое, што беларусы мусяць захаваць. Яго жыццё – вычын, які натхняе нас працягваць нашую барацьбу.
2: Я Ганна Канавалава. Вельмі шкада нашых таленавітых, разумных беларусаў, якія загінулі, змерлі не па сваёй волі или не ад Бога, якіх забілі ў турмах, якія маглі выжыць. Я чытала, далі срок за данаты, і праз гэта чалавек памёр. І па-людскі зусім, ну як тут казаць, не знаеш, а што мой земляк Алесь Пушкін, я была ў яго на купалі заўсёды, была у той царкве, дзе ён быў. І зараз кантачым з жонкай з яго, ну жах.
1: Ну, на гэтай акцыі ўшаноўваем не толькі Алеся, а ўсіх загінулых героев, конечно, это только тех, кого мы ведаем. Мы не ведаем зараз, кольки насамрэч загінулых людей, кто загинул и до 20-го, кто загинул после 20-го года, и, на жаль, кто буде еще. Это, на жаль, буде.
3: Олег Кулеша, белорусская сацы, прыпязем доволі. Не глядячи на то, что у нас сегодня не вельми приемная сустрэча и тема акции не вельми приемная, але мы каждый раз на акциях узгадываем обстановивших, у якое трапила наша краина, наша родима и обстановивших людей, которые находятся тут у замежи и были вымушены депортироваться с метов безпеки. Але я бы хотел нагадать об тем, что на сегодняшний день жахлива ситуация в Беларуси выглядит еще наступным, что режим спробует от международной супольности сховать репрессии. И это на сегодняшний день, на жаль, у них отрымливается, потому что то, что людей за мест колонии стали садить просто на безличный термин, на хатнюю химию, это никак не изменяет ситуацию с политическими вязями. Тем более, что колькость политвязем все равно не уменьшается, и она остается у померы 800 плюс весь час. И насколько бы не існавалі эти американские треки, они приведут просто до того, что мы в Богуле не будем иметь разумения от того, что у нас отбывается в Украине. Столь нагоды, что когда людей признают хатними химиками, и они не отбыли певный термин у СИЗА, это приведет ситуацию до того, что правооборонные пляцовки в своих разумениях не будут признавать людей политвязями. И соотносно для международного супольництва не бы то вышло плато. А сам речь не плато, а стало еще горше, потому что обмежевание хатней химии, и оно не позбавляя режим Лукашенко от працовной силы, а наоборот примушая людей еще больше працевать на корысть, на узброение этого режима и на корысть Российской Федерации. На жаль, на сегодняшний день это рэчаіснасць, якую треба уже давно принять. И потребование и наше, и потребование руха солидарности разом еще с 23 года, а тем, как бы правооборонцы звернули увагу на этот аспект, и, возможно, уже давно проспел час, когда треба переглядать разумение порушения права человека в Беларуси и выходить на інший узровень.
4: Кольки талентов звялося, кольки их, и деля жить, неведомых, непризнаных, неоплаканных никим, только у поле отспеванных ветру посвистом пустым. Да хіба ж мы прав не маем, силы шлях свой отзначать, и своим уластным краем край свой родный называть.
5: Живи Беларусь! Сміч!
6: Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Нехай жиє Польща! Свободу! Паліт в'язням!
0: Удзельнікі акцыі ля помніка Мікалаю Каперніку ў цэнтры Варшавы, акцыя, якая праходзіла ўчора, трымалі партрэты забітых рэжымам палітвязняў і расказвалі пра іх пакутніцкую смерць. А сустрэча завершылася традыцыйна ўжо агульным здымкам.

0: Еўразум.
1: Рэйтынг Уладзіміра Пуціна зніжаецца апошнія два тыдні. Гэта паказваюць замеры ўсерасійскага цэнтра вывучэння грамадскай думкі.
2: Цяпер дзейнасць расійскага прэзідэнта ухваляюць 66% апытаных. Паказчык упаў амаль на 1% у параўнанні з мінулым тыднем. А не ўхваляюць больш за 20% рэспандэнтаў. І ўзровень даверу таксама падае да Уладзіміра Пуціна. Цяпер ён складае 72%.
1: Навошта такія дадзеныя пачалі публікаваць афіцыйныя расійскія структуры? Адказаў журналіст расійскай службы BBC Сяргей Гарашка. Пытанне задаў Ілля Кізіраў.
3: Были падзенні рэйтынгаў, связаныя с вторжэннем ВСУ в Курскую область, были падзенні рэйтынгаў, связаныя с мобілізацыяй, і сейчас рэйтынгі Путіна упалі в і падаюць с апреля, как ты говоришь. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то ещё может было?
4: Да, ты прав. Апрель это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение качества мобильной связи, то есть людям буквально отключали мобильный интернет, отключали иногда мобильную связь целиком, Роскомнадзор врубал эти белые списки. И, как ни странно, именно это, а не экономическая ситуация, стала триггером снижения поддержки властей. Тут, правда, есть еще один момент, потому что, по мнению некоторых экспертов, то, что социологи начали публиковать эти данные ровно после того, как интернет и регулировки в интернете перешли, как писало издание The Bell, тоже признанное агентом, под контроль второй службы ФСБ, которая по защите конституционного строя, и после того, как они стали буквально кувалдой забивать то, что им больше не хотелось видеть в интернете, то есть блокировки стали ковровыми. А это, как говорят эти собеседники, несколько вызвало раздражение в администрации президента. У меня нет данных именно о том, что там Кириенко был в ярости, но у меня есть собеседники, которые говорят, что, действительно, чиновники там не обрадовались тому, что ФСБ в преддверии выборов, когда нужно координировать кампании, решила все в интернете поломать и заблокировать, не предоставив никаких нормальных альтернативных средств общения для тех, кому это надо. И некое недовольство в элитах вроде как там все-таки было. Другой вопрос, что мои собеседники говорят, что недовольство, конечно, было, но сделать с ним что-то мало реально, потому что ты придешь к Бортникову или к Путину и скажешь ему, что вы знаете, что там ФСБ совсем уже оборзели. Так не бывает. Это не то, как работает российская элита, это не то, как устроены взаимоотношения там. Но по этой версии именно из-за этого недовольства внутри АП и начали появляться все эти данные социологических служб государственных, которые говорят о снижении рейтинга власти.
3: То есть это такое, посмотрите, Владимир Владимирович, они вам рейтинг обваливают, да?
4: Именно, да. Вот видите же, как получается, когда эти люди берутся за дело. Конечно, они серьезные люди, но вот проблемка возникает у вас, значит, рейтинг падает. И тут вопрос, как Путин на это будет реагировать. Мы помним, что в 2018 году, когда Владимир Путин проводил пенсионную реформу, он всячески пытался от нее дистанцироваться. Это было по известному тоже выражению других собеседников, близких к Кремлю, что за провалы и неудачи у нас отвечает правительство. И пенсионная реформа как бы висела на правительстве, но рейтинги Путина начали снижаться вслед за рейтингами Медведева и всего Кабмина. И Путин тогда попытался сделать, как может быть им тогда казалось, ход конем. Он выступил с этим обращением, сказал, что, мол, все понимает, но вот реформу проводить все равно надо. Как-то смягчил ее параметры. Не сильно это помогло его поддержке. А главное, что на сентябрьских выборах региональных начали проигрывать ставленники Кремля в регионах, где они проигрывать не должны. Там в 4 регионах провести губернаторские выборы в один тур, как положено, так, чтобы победили те, кто надо, не получилось, при том, что вроде как и в бюллетенях были только те, кто надо. Но едва ли сейчас ситуация дойдет до каких-то эксцессов именно на голосование, голосования. Но действительно, резюмируя, есть версия, что эти опросы появляются, мягко говоря, не случайно.
2: Гэта программа «Еўразум», и теперь журналисты российской службы BBC Илья Кизиров и Сергей Гарашко расповедают, что стало причиной снижения рейтингу Путина, які фиксуют разные социологичные службы России.
3: А вот скажи, в этих опросах отражено недовольство блокировками или уже отражено, например, недовольство топливным кризисом, который разрастается и теперь уже по всей стране?
4: Нет, ну, конечно, давай уточним. Речь про то, что блокировки стали триггером. То есть это была какая-то соломинка, которая переломила хребет верблюду. Проблем намного больше. То есть это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников. И ну, сейчас уже, конечно, то, что мы видим по последним данным, это топливный кризис, который не замечать очень сложно, и который сильно ударил особенно по регионам. То есть Москва, может быть, пока не настолько прочувствовала все последствия нехватки топлива, нехватки бензина. Ограничения действуют, если они действуют, они относительно минимальные, очереди пока там не растягиваются на сутки и больше, то в регионах, конечно, они куда серьезнее, и там люди вполне себе это все ощущают. Но опять же, вот в связи с этим возникают вопросы, люди, которые говорят о своем недовольстве, даже те, кто говорят о нем вслух, представим себе, что недовольных больше. А кого реально среди них больше? Тех, кто считает, что пора бы войну заканчивать, или тех, кто считает, что пора бы вообще там все разнести, бетон закатать и вот так войну заканчивать? И это большой вопрос, на который пока ответа нет.
3: Ну и вот смотри, результаты эти есть, они идут в АП, о них знают в Кремле. Что-то власти, исходя из них, будут делать?
4: Ну, а что они могут сделать?
3: Перестать, например, бить кувалдой по интернету?
4: Я не думаю, что какие-то послабления блокировок в нынешней ситуации как-то людям помогут. Более того, вполне возможно, что сейчас администрация президента уже и рада, что все заблокировано, потому что иначе пришлось бы так-то можно в Максе какой-нибудь чатик про бензин просто тихо удалить, потому что там распространяется недостоверная информация, дискредитирующая российские власти. А в Телеграме это будет уже сложнее. Или там, чтобы люди не созванивались и не рассказывали друг другу о том, какой у них кошмар там где-то происходит. Чтобы если они уж там что-то обсуждают, пусть сидят на кухне, обсуждают. Я не думаю, что какие-то послабления в плане блокировок сильно сейчас россиян обрадуют уже в нынешних как бы новых реалиях. А сделать что-то с бензиновым кризисом достаточно сложно, потому что ну, беспилотники прилетают по-прежнему в большом количестве, ПВО с ними не справляется, не со всеми. И единственный ответ, который мы публично пока услышали от Кремля на эту тему, прозвучал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А вы вместо того, чтобы смотреть на фотографии, как горит в Капотне, смотрите на то, как горит в Киеве. Ну, примерно так он сказал, да, что лучше бы посмотреть на фотографии российских ударов по Украине. И судя по происходящему, именно такой стратегии и тактики придерживаются на данный момент властодержащие круги, потому что мы видим, что в ответ на удары по НПЗ в России российская Минобороны проводит эти самые удары возмездия. Ну, оно могло бы их проводить и без атак на НПЗ, возможно, и, скорее всего, бы оно это делало, но сейчас это все подсвечивается, и мы видим, да, что атаки очень серьезные, что летят баллистические ракеты. Попадают они, правда, не по объектам инфраструктуры зачастую, а по жилым домам в Киеве в том же. Но вот ответ такой. Ну, то есть вполне вероятно, что в Кремле есть какие-то причины верить, что именно это должно как-то усилить поддержку Путина, правительства и вообще как бы власти в стране.
1: Далее в программе «Еўразум».
2: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская?
0: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!